ale budeš černej zemi slučívat. Не будеш ти белий чепец нос ебать, але будеш чедной замислить.